Francesco Geminiani, Concerto Grosso Sol Minor, Corelli Temajov, Opus 5, Hamar 5, Катарум Етафель Мюзик Ансамбла, дирижер Жан Ламон.